מסרוב כהנה ארמיין הוודקי מסין כריסטוניאקן ג'נבר סקסבום הוודקוף הוודקוף ווצ' מי סקסב נבורבום הוקבור קיינק אלף הוודקוף אין פיימא נבורבץ הוקבור קיינקי ווכצ' נטאצק נרברל כנו זרגצומה הוודקה גאפרקן המוזמונק קם אסטוצו גויטיאם פסטי סוסק אנטונום צ'ה אל מרטון דרבץ ամենապատվական կարողությունը եւ պարգեւը իր արարչի հետ հաղորդակցություն հաստատելու համար հավատքի մեծությունը եւ զորությունը արդեն ներկայացնում է հին ուխտի պատմությունը